ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.
4: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: сам.
1: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей: бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – красное и белое. Стилист Анита Глосс назвала модное сейчас сочетание цветов в одежде. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Эта комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст. Стилист также предложила два эффектных способа визуально выглядеть в таком цветовом решении дорого. Первый – взять на вооружение другие оттенки красного – винный, бордо или терракотовый, а вместо кипенно-белого использовать молочный или айвори. Второй способ – использовать в своем образе минимум деталей. Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними, пояснила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
5: На местном радио.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувств.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2020 года.
1: Вот это CityLink!
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

А именно, что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Пьется виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимается через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей в продаже, двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-100-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуль.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Чин-чинарем. Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
2: Где мои снасти?
1: До чего дошел прогресс? Теперь, придя на рыбалку, можно сразу проверить, а есть ли вообще здесь рыба. Речь идет о видеоудочке. Тонкий, как леска, электрический кабель наматывается на катушку и подключается к экрану, закрепленному на специальном удилище длиной 2 метра 70 сантиметров. Ввиду некоторых особенностей работы катушки и крепления кабеля, удилище необходимо купить сразу с камерой. Кабель выдерживает нагрузку до 40 килограммов. Весит камера всего 12 граммов, она же выполняет и роль грузила. В набор входит поплавок, способный удерживать камеру на определенной глубине. Он легко крепится к проводу в любом месте и снимается при окончании использования видеорыбалки. Для драйва можно закрепить перед камерой крючок с наживкой. Кино работает от встроенного аккумулятора, которого при полной зарядке хватает до 7 часов работы. При необходимости можно запитаться во время рыбалки от любого внешнего USB аккумулятора. Длина провода 15-25 метров. Для тех, кто дружит с компьютером, увлекательной функцией видеоудочки будет видеозапись происходящего под водой. Моменты с рыбой можно легко найти, вырезать и поделиться ими с друзьями. Теперь-то уж вам не придется разводить руки, показывая размер пойманной рыбы.
2: Ух, хорошо.
1: Немного об обратной стороне запрета спиннинга. На одном из забугорных европейских озер судак длиной 70 сантиметров и весом 8 килограммов атаковал двух купальщиков, нанеся им 10-сантиметровые раны. Их отправили в больницу. Но местный полицейский доблестно этого злобного судака изловил, приготовил и угостил пострадавших туристов. Ну, типа компенсировал неудобства. Но надо заметить, что бедный судак пострадал за свою самоотверженность, ведь в это весеннее время он наверняка охранял гнездо с икрой. В такие периоды его отличают отвага и повышенная агрессивность к потенциальным обидчикам. Так что восхищаться поступком полицейского вроде и стоит, но ведь судак, как настоящий отец, защищал потомство от нетрезвых любителей водных процедур и погиб, даже не превысив пределов необходимой самообороны. На сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Автомобильные аварии унесли жизни 22 человек в Карелии. По итогам полугодия на территории республики зарегистрировано более 3500 дорожно-транспортных происшествий. В результате 280 аварий погибли 22 человека, 374 получили травмы различной степени тяжести. По информации госавтоинспекции, доминирующее число ДТП произошло по вине водителей. Наиболее частыми нарушениями стали несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Дорожников в Карелии оштрафовали за отсутствие разметки на трассе Кола. Нарушение содержания участка дороги выявил инспектор Госкомитета Республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. На 3-километровом участке трассы в районе Сегежи отсутствовала белая разметка. Подрядчик нарушение устранил, но за нарушение сроков нанесения горизонтальной разметки подрядной организации будут применены штрафные санкции. Пропавшего в Костомукше ягодника нашли. Отличную новость сообщили добровольцы отряда «Лиза Алерт». Александр Верховский, который заблудился в лесу, найден. Он жив. 27 июля мужчина ушел в лес за ягодами. В этот же день вечером он позвонил родным и сообщил, что не может самостоятельно найти дорогу. Подключились специалисты МВД, поисково-спасательной службы, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Вчера поиски продолжались до часу ночи. Пропавший мужчина вышел сам. Около 7 утра. Руководителю коммерческой фирмы в Костомукше грозит штраф за задержки зарплаты сотруднику. Работник пожаловался в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что зарплата выплачивалась сотруднику коммерческого предприятия с постоянными задержками. Кроме того, при увольнении полный расчет работнику вовремя не сделали. Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила административное дело. Руководителю теперь придется заплатить штраф 20 тысяч рублей. Добавлю, что после вмешательства прокуратуры работник получил все деньги, которые ему причитались. Центр внешкольной работы предлагает костомукшанам 4 бесплатные путевки для детей, обучающихся с 5 по 8 классы по программе «Дети Арктики» на 4-ю смену в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае в поселок Витязево. 4-я смена будет проходить с 8 по 28 августа. Всю необходимую информацию можно получить по телефону Центра внешкольной работы 70605 или непосредственно в Центре внешкольной работы. Более 100 километров прошли юные туристы ЮТК в походе, которые сами участники назвали лучшим в истории клуба. Позади у команды 12 дней солнца, суровой красоты Кольского полуострова и мощных порогов реки Тунцайоки. Маршрут длиной в 105 километров ребята и взрослые прошли на катамаранах, каяках и рафте по рекам. Весь путь до финального порога Шляпа преодолен только на веслах без моторов. За время путешествия они одолели около 60 препятствий, 10 из которых 3-4 категории трудности. Ребята катались на ревущей яме и страховали друг друга на бурной реке, а еще любовались горами, каньонами и водопадами. Ловили хариуса, играли в наклонный волейбол и отпраздновали 2 дня рождения. Мастерство за это время заметно подросло у каждого участника и у всех экипажей. Поход стал настоящим взрослым спортивным сплавом, и он состоялся благодаря общей работе ребят, родителей и руководителя ЮТК Центра внешкольной работы Дмитрия Володина. Вчера на стадионе «Школьный» прошел заключительный 9-й тур чемпионата Костомукши по футболу. В нем решалась судьба золотых и серебряных медалей. Так, команда «Динамо», победив в упорной борьбе команду «Спарта» со счетом 3-2, стала чемпионом Костомукши по футболу 7-7. Молодая команда «Легион», сыграв в ничью с командой «Русь» 4-4, обеспечила себе достойное 2-е место. На 3-м месте «Русь», на 4-м команда «Спарта». На следующей неделе, 4 августа, любители футбола в Костомукши ждет не менее значимый турнир «Кубок Костомукши», который начнется с полуфиналов «Динамо-Спарта» и «Легион-Русь». Далее новости Калевалы. Общественная приемная партия «Единая Россия» приглашает жителей на личный прием. Встреча состоится сегодня с 17 до 18 часов в поселке Калевала на Ленина 2. Это здание библиотеки. Прием проведут Наталья Федорова и Валентина Булавцева, члены местного политического совета партии. Вы сможете обратиться по любым вопросам, получить консультацию и официальный письменный ответ. В Калевальском районе завершены очередные мероприятия по программе конкретных дел. В Калевале обновили уличное освещение, на улицах Ленина и Советской заменили аварийные опоры и установили дополнительные светильники. А на улицах Заречной и Надежды появились новые фонари. Теперь передвигаться по поселку в темное время суток стало безопаснее и удобнее. Для коммунальных служб приобрели мобильный измельчитель дерева. Его будут использовать при уборке территории, расчистке дорог от веток и уходе за парковыми или лесными зонами. Также продолжается обновление освещения в Южкоозерском поселении. Уже закуплены 60 светильников и 30 кронштейнов. Работы планируют завершить до сентября. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов. И сегодня ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. Осадков синоптики не обещают. Сохранится ветер до 7 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 18-22, без осадков, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Калевале ожидается плюс 20, плюс 23 градуса. Осадков синоптики не обещают и сохранится легкий ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Ну что, приветствую всех ценителей сладкого. План на ближайший час, друзья, такой. Ловим лето, значит, отмечаем среду и держим, друзья, за меня кулачки. У меня тут, друзья, первый рабочий день, если честно. В общем, голова и тело до сих пор, друзья, слабо соображает, как и зачем их сюда занесло. Но панике я не поддаюсь, где, знаете, наша не пропадала. Мой, друзья, музыкальный цех уже разогрет, так что поехали. Правда, пока, что называется, по приборам.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-3300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, мой музыкальный цех начинает раздачу праздничных угощений. Первый именинник — это Диаконов Антон. Антона, с днем рождения вас. Пусть трек вашей жизни, Антона, всегда звучит на максимальной громкости и заряжает драйвом, и счастья вам, и крепчайшего здоровья.

0: хотела.
1: На очереди за родильным угощением Зотов Андрей, уважаемый именинник. Я сердечно вам желаю, Андрей, чтобы каждый день вас радовал идеальным балансом. Андрей, жизненного ритма, успеха и вдохновения.

0: Радио Десерт. Лакомое настроение.
1: Ловите, друзья, еще одну свежую порцию хорошего настроения в программе «Радио Десерт». А этот музыкальный выход я посвящаю Контрову Кириллу. Кирилл, пусть удача будет в верных спутницах и легко вам пути. Кирилл, ничего, пожалуйста, никогда не бойтесь, шагайте смело навстречу своим мечтам.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Еще одно теплое поздравление летит Разумову Сергею. Сережа, я желаю вам обязательно крепчайшего здоровья, гармонии в душе, Сергей. Ну и чтобы все задуманные планы обязательно сбывались.

Громкие аплодисменты, самые теплые слова летят сегодня и в адрес Ушакова Александра. Саша, ловите скорее от меня радиодесерт. Но сначала, Александр, пожелание. Пусть новые вершины покоряются легко. Я желаю вам, Александр, идеального баланса, где есть место, знаете, и большим победам, и отдыху, и карьере.

0: Что говорят астрологи?
1: Они говорят, что люди, рожденные сегодня, осмотрительны и предприимчивы, не позволяют себе опрометчивых и необдуманных действий, глупых и неординарных мыслей. Такие люди трудолюбивы, напористы и одарены. Они смело реализуют в жизнь любые проекты и не боятся самовыражаться. Именинники этой даты великодушны, доброжелательны и искренни. Они умеют прощать и не обижаются

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: вновь влюбленной.
1: Реклама на местном радио.
2: Мужики, а у вас какой-то ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Друзья, все ради, десерты поданы. Угощайте лучшим своим настроением. Буду уже завтра. Я Ирина Панова. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет запустил производство седанов А8. Делают на базе Cherry Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест «Лада Азимут». Кроме базовых сертифицированных испытаний, провели имитацию удара боком о столб. Это одно из самых сложных испытаний кузова. На заводе сообщили, что все системы автомобиля отработали штатно. Напомним, «Азимут» будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них – кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Solers SF5». Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Solers SF5» покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
6: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
7: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Автомобильные аварии унесли жизни 22 человек в Карелии. По итогам полугодия на территории республики зарегистрировано более 3500 дорожно-транспортных происшествий. В результате 280 аварий погибли 22 человека, 374 получили травмы различной степени тяжести. По информации госавтоинспекции, доминирующее число ДТП произошло по вине водителей. Наиболее частыми нарушениями стали несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Дорожников в Карелии оштрафовали за отсутствие разметки на трассе Кола. Нарушение содержания участка дороги выявил инспектор Госкомитета Республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. На 3-километровом участке трассы в районе Сегежа отсутствовала белая разметка. Подрядчик нарушение устранил, но за нарушение сроков нанесения горизонтальной разметки подрядной организации будут применены штрафные санкции. Пропавшего в Костомукше ягодника нашли. Отличную новость сообщили добровольцы отряда «Лиза Алерт». Александр Верховский, который заблудился в лесу, найден. Он жив. 27 июля мужчина ушел в лес за ягодами. В этот же день вечером он позвонил родным и сообщил, что не может самостоятельно найти дорогу. Подключились специалисты МВД, поисково-спасательной службы, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Вчера поиски продолжались до часу ночи. Пропавший мужчина вышел сам. Около 7 утра. Руководителю коммерческой фирмы в Костомукше грозит штраф за задержки зарплаты сотруднику. Работник пожаловался в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что зарплата выплачивалась сотруднику коммерческого предприятия с постоянными задержками. Кроме того, при увольнении полный расчет работнику вовремя не сделали. Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила административное дело. Руководителю теперь придется заплатить штраф 20 тысяч рублей. Добавлю, что после вмешательства прокуратуры работник получил все деньги, которые ему причитались. Центр внешкольной работы предлагает костомукшанам 4 бесплатные путевки для детей, обучающихся с 5 по 8 классы по программе «Дети Арктики» на 4-ю смену в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае в поселок Витязево. 4-я смена будет проходить с 8 по 28 августа. Всю необходимую информацию можно получить по телефону Центра внешкольной работы 70605 или непосредственно в Центре внешкольной работы. Более 100 километров прошли юные туристы ЮТК в походе, которые сами участники назвали лучшим в истории клуба. Позади у команды 12 дней солнца, суровой красоты Кольского полуострова и мощных порогов реки Тунца-Йоки. Маршрут длиной в 105 километров ребята и взрослые прошли на катамаранах, каяках и рафте по рекам. Весь путь до финального порога Шляпа преодолен только на веслах без моторов. За время путешествия они одолели около 60 препятствий, 10 из которых 3-4 категории трудности. Ребята катались на ревущей яме и страховали друг друга на бурной реке, а еще любовались горами, каньонами и водопадами. Ловили хариуса, играли в наклонный волейбол и отпраздновали 2 дня рождения. Мастерство за это время заметно подросло у каждого участника и у всех экипажей. Поход стал настоящим взрослым спортивным сплавом, и он состоялся благодаря общей работе ребят, родителей и руководителя ЮТК Центра внешкольной работы Дмитрия Володина. Вчера на стадионе «Школьный» прошел заключительный 9-й тур чемпионата Костомукши по футболу. В нем решалась судьба золотых и серебряных медалей. Так команда «Динамо», победив в упорной борьбе команду «Спарта» со счетом 3-2, стала чемпионом Костомукши по футболу 7-7. Молодая команда «Легион», сыграв уничью с командой «Русь» 4-4, обеспечила себе достойное 2-е место. На 3-м месте «Русь», на 4-м команда «Спарта». На следующей неделе, 4 августа, любителей футбола в Костомукши ждет не менее значимый турнир «Кубок Костомукши», который начнется с полуфиналов «Динамо-Спарта» и «Легион-Русь». Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов. И сегодня ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. Осадков синоптики не обещают. Сохранится ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром-академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11. 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 52542 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Как будто крылья за спиной моей.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай. Давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104 FM.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали. И в

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Голубые дали». Эксперты сошлись во мнении о самой стильной обуви лета. Популярной моделью в теплом сезоне вновь стали балетки. Им отдают сейчас предпочтение как блогеры, так и мировые знаменитости. Балетки удобны и универсальны. Балетки удобны и универсальны. Сочетать их можно не только с джинсами и майкой, но и с вечерним платьем комбинацией. Отличительная черта балеток – простота. Никакой тяжелой фурнитуры, никаких чрезмерно закругленных носков. Просто лаконичный силуэт, который выглядит элегантно, не перегружая образ. При этом в цветовой палитре такой обуви лидирует вовсе не классический черный. Неожиданно по популярности Total Black обогнал голубой цвет. И он обошел даже модные красные оттенки обуви. Голубые балетки уже появились в ассортименте роскошных брендов и марок масс-маркета. Сочетать голубые балетки стилисты предлагают также с джинсовыми нарядами, а еще с белыми вещами, платьями с цветочным принтом и яркими шортами, можно даже глубоко синими. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

наших руках. Времени нет, и только наверх, если вдвоем можно его.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Автомобильные аварии унесли жизни 22 человек в Карелии. По итогам полугодия на территории республики зарегистрировано более 3500 дорожно-транспортных происшествий. В результате 280 аварий погибли 22 человека. 374 получили травмы различной степени тяжести. По информации госавтоинспекции, доминирующее число ДТП произошло по вине водителей. Наиболее частыми нарушениями стали несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Дорожников в Карелии оштрафовали за отсутствие разметки на трассе Кола. Нарушение содержания участка дороги выявил инспектор Госкомитета Республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. На 3-километровом участке трассы в районе Сегежи отсутствовала белая разметка. Подрядчик нарушение устранил, но за нарушение сроков нанесения горизонтальной разметки подрядной организации будут применены штрафные санкции. Пропавшего в Костомукше ягодника нашли. Отличную новость сообщили добровольцы отряда «Лиза Алерт». Александр Верховский, который заблудился в лесу, найден. Он жив. 27 июля мужчина ушел в лес за ягодами. В этот же день вечером он позвонил родным и сообщил, что не может самостоятельно найти дорогу. Подключили специалисты МВД, поисково-спасательной службы, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Вчера поиски продолжались до часу ночи. Пропавший мужчина вышел сам. Около 7 утра. Руководителю коммерческой фирмы в Костомукше грозит штраф за задержки зарплаты сотруднику. Работник пожаловался в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что зарплата выплачивалась сотруднику коммерческого предприятия с постоянными задержками. Кроме того, при увольнении полный расчет работнику вовремя не сделали. Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила административное дело. Руководителю теперь придется заплатить штраф 20 тысяч рублей. И добавлю, что после вмешательства прокуратуры работник получил все деньги, которые ему причитались. Центр внешкольной работы предлагает костомукшанам 4 бесплатные путевки для детей, обучающихся с 5 по 8 классы по программе «Дети Арктики» на 4-ю смену в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае в поселок Витязево. 4-я смена будет проходить с 8 по 28 августа. Всю необходимую информацию можно получить по телефону Центра внешкольной работы 70605 или непосредственно в Центре внешкольной работы. Более 100 километров прошли юные туристы ЮТК в походе, которые сами участники назвали лучшим в истории клуба. Позади у команды 12 дней солнца, суровой красоты Кольского полуострова и мощных порогов реки Тунца-Йоки. Маршрут длиной в 105 километров ребята и взрослые прошли на катамаранах, каяках и рафте по рекам. Весь путь до финального порога Шляпа преодолен только на веслах без моторов. За время путешествия они одолели около 60 препятствий, 10 из которых 3-4 категории трудности. Ребята катались на ревущей яме и страховали друг друга на бурной реке. А еще любовались горами, каньонами и водопадами. Ловили хариуса, играли в наклонный волейбол и отпраздновали 2 дня рождения. Мастерство за это время заметно подросло у каждого участника и у всех экипажей. Поход стал настоящим взрослым спортивным сплавом. И он состоялся благодаря общей работе ребят, родителей и руководителя ЮТК Центра внешкольной работы Дмитрия Володина. Вчера на стадионе «Школьный» прошел заключительный 9-й тур чемпионата Костомукши по футболу. В нем решалась судьба золотых и серебряных медалей. Так, команда «Динамо», победив в упорной борьбе команду «Спарта» со счетом 3-2, стала чемпионом Костомукши по футболу 7-7. Молодая команда «Легион», сыграв в ничью с командой «Русь» 4-4, обеспечила себе достойное 2-е место. На 3-м месте «Русь», на 4-м команда «Спарта». На следующей неделе, 4 августа, любителей футбола в Костомукши ждет не менее значимый турнир «Кубок Костомукши», который начнется с полуфиналов «Динамо-Спарта» и «Легион-Русь». Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов. И сегодня ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. Осадков синоптики не обещают. Сохранится ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
3: На 100.4 реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
4: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
5: Да, все в силе.
4: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
5: Все в силе.
4: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
5: Все в силе.
4: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
5: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
4: Все в силе.
6: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
4: Все в силе.
5: Все в силе.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Отличного всем продолжения дня, чудесного настроения. Ну, а я традиционно предлагаю начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

37027, телефон, по которому вы можете звонить и лично адресовать теплые слова этим вечером, кому посчитаете нужным. Ну или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и сегодня расскажу, как сотрудники цеха ремонта горного оборудования пересматривают подход к ремонту запасных частей для карьерной техники. Как именно, расскажу через несколько минут. В Карелии могут появиться первые биоэкопоселения в Арктике. Ученые считают, что практически все необходимые для создания таких поселений технологические решения в республике уже есть. И оленья луна взойдет над Карелией. Как уверяют астрономы, пик полнолуния наступит сегодня в 17:37, то есть через каких-то полчаса. С точки зрения астрологии, это не только красивое зрелище, но и знак кардинальных перемен и обостренных эмоций. Об этом чуть подробнее расскажу сегодня, ну а во второй части программы, чтобы добавить этому вечеру настроение, разыграем запеченные мидии спайси от кафе Суши Биг и порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Сотрудники цеха ремонта горного оборудования пересматривают подход к ремонту запасных частей для карьерной техники. Проблема в том, что в процессе эксплуатации шкив на экскаваторах подвергается постоянному трению и приобретает неравномерную форму, которая не дает тормозной колодке выполнять свои функции. Раньше поврежденный шкив восстанавливали при помощи подрядной организации в процессе ремонта электродвигателя. Сейчас, по словам энергетика цеха ремонта горного оборудования, управления ремонтов Александра Вода, в критичный момент подумали, что где можем сэкономить и что сделать самостоятельно. Чтобы сократить затраты, он предложил попробовать проточить и установить на экскаваторы старые шкивы до прихода нового оборудования. Так восстановили 3 детали. С февраля 2 экскаватора работают стабильно, шкивы пока не меняли. В будущем все детали, которые можно проточить и использовать повторно, намерены восстановить. Остальные заменят на новые. Схема рабочая. Так, специалисты планируют продлить срок службы 24 шкивов и по возможности самостоятельно восстанавливать оборудование, привлекая токарей подразделения. Добавлю, что такой подход позволит сэкономить около 2 миллионов рублей.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: В Карелии могут появиться первые биоэкопоселения в Арктике. Об этом стало известно во время форума будущих технологий. Биоэкопоселение – это такая новая модель устойчивого жизнеустройства, сочетающая жизнь в гармонии с природой и внедрение передовых биотехнологий, возобновляемой энергетики и экологически ответственного управления ресурсами. В России развитие таких территорий признано стратегическими инструментами для освоения малонаселенных арктических и труднодоступных регионов. По словам заведующего лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике Никиты Цветкова, при организации таких поселений важно учесть очень большой комплекс разных факторов, начиная от питания и заканчивая архитектурой. Ученый рассказал, что Карелия активно работает в направлении биоэкопоселений, и, по мнению Цветкова, практически все необходимые для создания поселений технологические решения либо уже есть, либо могут быть достигнуты путем небольшой модификации, адаптации имеющихся технологий для условий севера. Вот интересно, вы бы решили

0: это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Оленья луна взойдет над Карелией. Ближайшей ночью на небе появится одно из самых захватывающих явлений этого лета – оленья луна, которая огромным янтарным диском зависнет над горизонтом. Как уверяют астрономы, пик полнолуния наступит сегодня в 17:37, но самое эффектное зрелище начнется, естественно, вечером. С точки же зрения астрологии, это не только красивое зрелище, но и знак кардинальных перемен и максимально обостренных эмоций. Считается, что день идеально подходит для того, чтобы завершить изжившие себя связи, провести ревизию глобальных целей, избавиться от старых ментальных привычек, но и удалить ненужные контакты. Это полнолуние, уверяют астрологи, заставит всех нас искать баланс между личными амбициями и интересами окружающих. Эмоции будут бить через край, но одновременно откроются двери для масштабных перемен. Так что будьте внимательны к знакам, и пусть перемены будут только к лучшему.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня в 16 августа 2026 года.
2: Вот это Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и традиционно начнем с нашего одного из самых аппетитных конкурсов от кафе «Суши Биг». И я напомню, что здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость. И поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких. Ну и сегодня у нас на кону креветки в панировке из печи. И насладиться ими сможет тот, кто по трем моим подсказкам догадается, о чем речь. Ну, задание сегодня довольно сложное. Итак, это блюдо никогда не входило в официальные советские сборники рецептур общественного питания. Это считается плодом народного творчества. В самый первый классический вариант советские хозяйки добавляли замороженное сливочное масло, которое натирали на терке между слоями этого салата. Ну и в Советском Союзе, да собственно и сейчас, это блюдо считалось символом весны и праздника 8 марта. О каком блюде идет речь? Присылайте ваши варианты на наш номер 911-402-2040, и автор 11-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться креветками в панировке из печи. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015 0 4017 ИНН 100 ровно 401 96 92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, похоже, сложновато этот конкурс казался только мне, потому что абсолютно все, кто участвовал в нем сегодня, прислали абсолютно правильные ответы. Конечно же, речь идет о салате «Мимоза». Все прислали верные ответы, но 11-е СМС с правильным ответом пришло к нам с номера, который заканчивается на 99-19. Ловите наши аплодисменты, мы вас поздравляем. Удача сегодня вам улыбается чуточку шире, чем всем остальным. Ну и я надеюсь, с удовольствием отведаете креветки в панировке с печи в кафе «Суши Бик». Как забрать этот приз, напишу вам в ответном сообщении.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, если планируете идеальный вечер, но не хотите стоять у плиты, оставьте это профессионалам, потому что сейчас мы будем разыгрывать порцию сочных ароматных крылышек в острой хрустящей панировке от Папы Ромы. Делайте погромче, мы поставим вам фрагмент известной песни, но одно слово скроем звуковым сигналом. Давайте послушаем.

Буквально фрагмент вы только что услышали. Что за слово мы скрыли звуковым сигналом? Присылайте на номер 911-402-2040. И автор 13-го правильного ответа сможет насладиться крылышками от папы Ромы. Поехали.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Ну что, друзья, я хочу сказать, к сожалению, ни одного правильного ответа у нас сегодня не было, а слово, которое мы зажарили, завис, но разные варианты есть, такого слова нет, поэтому что я могу сказать? Крылышки будем есть сегодня сами, но я поздравляю всех, кто провел с нами этот час. Я желаю всем хорошего вечера, прекрасного настроения. Мы с вами услышимся завтра на 104 FM. Всем пока.

0: еще не вечер!
1: Реклама на местном радио.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Автомобильные аварии унесли жизни 22 человек в Карелии. По итогам полугодия на территории республики зарегистрировано более 3500 дорожно-транспортных происшествий. В результате 280 аварий погибли 22 человека, 374 получили травмы различной степени тяжести. По информации госавтоинспекции, доминирующее число ДТП произошло по вине водителей. Наиболее частыми нарушениями стали несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Дорожников в Карелии оштрафовали за отсутствие разметки на трассе Кола. Нарушение содержания участка дороги выявил инспектор Госкомитета Республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. На 3-километровом участке трассы в районе Сегежа отсутствовала белая разметка. Подрядчик нарушение устранил, но за нарушение сроков нанесения горизонтальной разметки подрядной организации будут применены штрафные санкции. Пропавшего в Костомукше ягодника нашли. Отличную новость сообщили добровольцы отряда «Лиза Алерт». Александр Верховский, который заблудился в лесу, найден. Он жив. 27 июля мужчина ушел в лес за ягодами. В этот же день вечером он позвонил родным и сообщил, что не может самостоятельно найти дорогу. Подключились специалисты МВД, поисково-спасательной службы, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Вчера поиски продолжались до часу ночи. Пропавший мужчина вышел сам около 7 утра. Руководителю коммерческой фирмы в Костомукше грозит штраф за задержки зарплаты сотруднику. Работник пожаловался в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что зарплата выплачивалась сотруднику коммерческого предприятия с постоянными задержками. Кроме того, при увольнении полный расчет работнику вовремя не сделали. Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила административное дело. Руководителю теперь придется заплатить штраф 20 тысяч рублей. Добавлю, что после вмешательства прокуратуры работник получил все деньги, которые ему причитались. Центр внешкольной работы предлагает костомукшанам 4 бесплатные путевки для детей, обучающихся с 5 по 8 классы по программе «Дети Арктики» на 4-ю смену в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае в поселок Витязево. 4-я смена будет проходить с 8 по 28 августа. Всю необходимую информацию можно получить по телефону Центра внешкольной работы 70605 или непосредственно в Центре внешкольной работы. Более 100 километров прошли юные туристы ЮТК в походе, которые сами участники назвали лучшим в истории клуба. Позади у команды 12 дней солнца, суровой красоты Кольского полуострова и мощных порогов реки Тунца-Йоки. Маршрут длиной в 105 километров ребята и взрослые прошли на катамаранах, каяках и рафте по рекам. Весь путь до финального порога Шляпа преодолен только на веслах без моторов. За время путешествия они одолели около 60 препятствий, 10 из которых 3-4 категории трудности. Ребята катались на ревущей яме и страховали друг друга на бурной реке, а еще любовались горами, каньонами и водопадами. Ловили хариуса, играли в наклонный волейбол и отпраздновали 2 дня рождения. Мастерство за это время заметно подросло у каждого участника и у всех экипажей. Поход стал настоящим взрослым спортивным сплавом, и он состоялся благодаря общей работе ребят, родителей и руководителя ЮТК Центра внешкольной работы Дмитрия Володина. Вчера на стадионе «Школьный» прошел заключительный 9-й тур чемпионата Костомукши по футболу. В нем решалась судьба золотых и серебряных медалей. Так, команда «Динамо», победив в упорной борьбе команду «Спарта» со счетом 3-2, стала чемпионом Костомукши по футболу 7-7. Молодая команда «Легион», сыграв уничью с командой «Русь» 4-4, обеспечила себе достойное 2-е место. На 3-м месте «Русь», на 4-м команда «Спарта». На следующей неделе, 4 августа, любители футбола в Костомукши ждет не менее значимый турнир «Кубок Костомукши», который начнется с полуфиналов «Динамо-Спарта» и «Легион-Русь». Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов. И сегодня ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. Осадков синоптики не обещают. Сохранится ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионика ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернет Национальная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Колевальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: До чего дошел прогресс? Теперь, придя на рыбалку, можно сразу проверить, а есть ли вообще здесь рыба. Речь идет о видеоудочке. Тонкий, как леска, электрический кабель наматывается на катушку и подключается к экрану, закрепленному на специальном удилище длиной 2 метра 70 сантиметров. Ввиду некоторых особенностей работы катушки и крепления кабеля, удилище необходимо купить сразу с камерой. Кабель выдерживает нагрузку до 40 килограммов. Весит камера всего 12 граммов, она же выполняет и роль грузила. В набор входит поплавок, способный удерживать камеру на определенной глубине. Он легко крепится к проводу в любом месте и снимается при окончании использования видеорыбалки. Для драйва можно закрепить перед камерой крючок с наживкой. Кино работает от встроенного аккумулятора, которого при полной зарядке хватает до 7 часов работы. При необходимости можно запитаться во время рыбалки от любого внешнего USB аккумулятора. Длина провода 15-25 метров. Для тех, кто дружит с компьютером, увлекательной функцией видеоудочки будет видеозапись происходящего под водой. Моменты с рыбой можно легко найти, вырезать и поделиться ими с друзьями. Теперь-то уж вам не придется разводить руки, показывая размер пойманной рыбы.
3: Ух, хорошо.
2: Немного об обратной стороне запрета спиннинга. На одном из забугорных европейских озер судак длиной 70 сантиметров и весом 8 килограммов атаковал двух купальщиков, нанеся им 10-сантиметровые раны. Их отправили в больницу. Но местный полицейский доблестно этого злобного судака изловил, приготовил и угостил пострадавших туристов. Ну, типа компенсировал неудобства. Но надо заметить, что бедный судак пострадал за свою самоотверженность, ведь в это весеннее время он наверняка охранял гнездо с икрой. В такие периоды его отличают отвага и повышенная агрессивность к потенциальным обидчикам. Так что восхищаться поступком полицейского вроде и стоит, но ведь судак, как настоящий отец, защищал потомство от нетрезвых любителей водных процедур и погиб, даже не превысив пределов необходимой самообороны. На сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сан-Петербург.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6. Ты снегопад и я.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна. На мне кофта.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая...
2: Местное время 7 вечера.
3: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
4: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Голубые дали». Эксперты сошлись во мнении о самой стильной обуви лета. Популярной моделью в теплом сезоне вновь стали балетки. Им отдают сейчас предпочтение как блогеры, так и мировые знаменитости. Балетки удобны и универсальны. Балетки удобны и универсальны. Сочетать их можно не только с джинсами и майкой, но и с вечерним платьем комбинацией. Отличительная черта балеток – простота. Никакой тяжелой фурнитуры, никаких чрезмерно закругленных носков. Просто лаконичный силуэт, который выглядит элегантно, не перегружая образ. При этом в цветовой палитре такой обуви лидирует вовсе не классический черный. Неожиданно по популярности Total Black обогнал голубой цвет. И он обошел даже модные красные оттенки обуви. Голубые балетки уже появились в ассортименте роскошных брендов и марок масс-маркета. Сочетать голубые балетки стилисты предлагают также с джинсовыми нарядами, а еще с белыми вещами, платьями с цветочным принтом и яркими шортами, можно даже глубоко синими. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: На местном радио.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-34-103-300-232.
5: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: звуковым камерой. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы «Гибкий водный обучение» и повышение квалификации проводится на базе «Газпром Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 52542 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Жизнь ускользает.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет запустил производство седанов А8. Делают на базе Cherry Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест «Лада Азимут». Кроме базовых сертифицированных испытаний, провели имитацию удара боком о столб. Это одно из самых сложных испытаний кузова. На заводе сообщили, что все системы автомобиля отработали штатно. Напомним, «Азимут» будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них – кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Solers SF5». Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Solers SF5» покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, будь диод. Я хочу, чтоб никто не грустил.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: На местном радио.
3: А я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает. Да, еще вчера ты мне была такая родная. А уже чужая.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

очков, словно поезд. Скидящие средства вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

сжигал все до пластика себя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту немыта.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

холодный тик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать в

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии!
1: На местном радио!

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиде поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.